0: Реклама.
1: Реклама.
0: На Валдай ФМ.
2: Ну не гони, здесь ограничение 60.
3: Да не парься ты, это для велосипедистов.
4: На 20 километров быстрее, на 3 метра глубже.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ.
5: 9217-07-22-35.
6: Новые треки и проверенные хиты.
7: Валдай ФМ. 101.

0: программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

Частный детектив Гитес принимает предложение загадочной богатой красавицы заняться расследованием обстоятельств тайного романа ее мужа-инженера. Взявшись за дело, детектив оказывается в центре скандалов, беспредела, коррупции и скрытых махинаций, правда о которых всплывает однажды ночью вместе с телом несчастного инженера. Саундтрек к фильму «Китайский квартал»

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Жители Валдайского округа через чат во ВКонтакте обратились с проблемой к администрации. Дорожка возле средней школы номер 2 пришла в негодность. 2 года назад ее обустроили, и это вызвало радость у местных. Но уже этой весной покрытие деформировалось из-за размыва. Ситуация ухудшилась после начала благоустройства школьного двора. Часть дорожки разобрали в поисках кабеля и так и не восстановили. После дождей на месте разобранного участка образовалась яма с водой, которую лишь засыпали песком ради безопасности. Жители настаивают, объект требует срочного ремонта и просят администрацию обратиться на него внимание. Жители Валдайского округа пишут о том, что автодорога Яжелбице-Пестово-Дворец оказалась серьезно затруднена для проезда. Как сообщают в чате во ВКонтакте, на проезжей части скопилось множество поваленных деревьев. К проблеме добавился намытый с обочин песок. Он не только сужает дорожное полотно, но и создает дополнительные риски для водителей, особенно в дождливую погоду или при высокой скорости. Местные жители просят ответственные службы оперативно расчистить трассу, чтобы восстановить безопасное и комфортное движение по маршруту. Жители Валдайского округа сообщают о небезопасной ситуации на старом кладбище. По их словам, упавшие деревья частично убрали, но часть стволов так и осталась висеть. Они зацепили за соседние деревья при падении. Находиться под ними крайне опасно, есть риск, что ветви или стволы рухнут в любой момент. Помимо угрозы для жизни и здоровья посетителей кладбища, существует и опасность повреждения памятников. Жители просят ответственные службы как можно скорее устранить опасность и завершить уборку территории. Жители Валдайского округа через чат во ВКонтакте сообщают о серьезной проблеме с вывозом мусора. В переулке энергетиков отходы не вывозят уже 2 недели. Местные отмечают, что контейнерная площадка практически заполнена, из-за чего мусор начинает скапливаться вокруг контейнеров. Ситуация не только создает эстетический дискомфорт, но и грозит нарушением санитарных норм. Есть риск распространения неприятных запахов и привлечения грызунов. И в этом случае тоже люди обращаются к ответственным службам с просьбой оперативно наладить график вывоза отходов и привести территорию в порядок. Радиостанция «Валдай-ФМ» теперь доступна в приложении «Яндекс.Радио». Слушайте нас в любой точке мира, везде, где есть интернет. Скачайте приложение прямо сейчас на Рустор и Апстор. Будьте в курсе событий вместе с «Валдай-ФМ». Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ» – лучшие новинки.

Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Популярные хиты.

0: FM. Зарубежные новинки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Весеннее настроение.
0: Весеннее настроение. Весеннее настроение на Валдай FM.
1: Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
2: 30 тысяч человек ежегодно в России умирает от наркотиков. Сто сорок тысяч детей-подростков становятся наркоманами. Это целые города. Целые города. Целые города. В них могут оказаться и ваши близкие. И ваши близкие. И ваши близкие. Задумайтесь об этом прямо сейчас.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 25 мая, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Кристина Арбакайте сегодня отмечает свой день рождения. Кристина Эдмундовна Арбакайте родилась 25 мая 1971 года в Москве. Советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации 2013 года. Дошкольное детство Кристины Арбакайте прошло в поселке Швянтои у Балтийского моря. Ходила в детский сад номер 779, затем с 1978 года стала учиться в средней общеобразовательной и музыкальной школах. К этому времени относится первое выступление Кристины на телевидении. Произошло это в передаче «Веселые нотки», где она спела песню «Солнышко смеется», музыка Эдуарда Ханка. В 11-летнем возрасте ее утверждают на роль Лены Бессольцевой в фильме Ролана Быкова, пьесе Владимира Железнякова «Чучело». 18 сентября 1987 года, помимо работы в кино, Арбакайте продолжает делать свои первые шаги на эстраде. В 1983 году в дуэте с мамой поет песню «А знаешь, все еще будет». А в 85 году в программе «Утренняя почта» исполняет «Пусть говорят» – музыка и слова Игоря Николаева, которая затем выйдет на первые в ее жизни пластинки. Помимо этого, с 1984 года Кристина начинает работать в балетной группе ансамбля Аллы Пугачевой «Рецитал». Продолжая работу танцовщицей в балете «Рецитал», Кристина не забывает и о кинокарьере. Она снимается в фильмах «Виват Гардемарины», «Гардемарины 3», «Благотворительный бал» и «Лимита». В декабре 1992 года Арбакайте снова заявляет о себе как о певице. В рождественских встречах Аллы Пугачевой она исполняет песню «Поговорим» – музыка и слова Игоря Николаева. Сама Кристина считает эти встречи и эту песню началом своей профессиональной музыкальной карьеры. Песня «Поговорим» становится хитом. После выхода альбома «Верность» о Кристине говорят в первую очередь как о певице. Ее музыкальная карьера

Карьера действительно идет в гору, а имя все чаще начинает появляться в престижных хит-парадах страны. В марте 1998 года выходит третий альбом «Ты». Он состоит из 12 песен, 5 из которых «Музыкант», «Навсегда», «Пегги пес», «Смородина», «Птицы» были предложены Аллой Пугачевой из композиций, написанных специально для нее. В 2001-2005 годах Кристина выпускает 5, 6 и 7 альбомы «Верь в чудеса», «Перелетная птица» и «My Life». Она много гастролирует по России, странам СНГ, Америке, Израилю и Германии. В 2006 году совместно с Гошей Куценко снимается в комедии Александра Стриженова «Любовь-морковь». Эта картина с успехом идет в российском кинопрокате, ее посмотрели более 2 миллионов зрителей. Летом 2008 года вышел 8-й альбом певицы «Слышишь, это я». Он состоял из песен последних лет, в том числе композиции «Солнце», «Спичка» и дуэте с Аллой Пугачевой «Опять метель», записанного специально для фильма «Ирония судьбы. Продолжение». Кристина Орбакайте известна альбомами «Верность», «0 часов 0 минут», «Ты», «Май», «Верь в чудеса», «Перелетная птица», «My Life», «Слышишь, это я», «Поцелуй на бис», «Маски», «Бессонница». Снималась в кинофильмах «Рецитал», «Чучело», «Виват Гардемарины», «Гардемарины 3» и спела огромное количество песен. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Кристину и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Кристины прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
3: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
4: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
3: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
5: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
6: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 9217-07-22-35.
7: Новые треки и проверенные хиты.
6: Валдай FM 101.
8: На шумную улицу.

Весеннее настроение. Весеннее настроение на Валдай-ФМ. Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
0: Оливия Данэм, молодой агент ФБР, вынуждена работать со штатом ученых, чтобы расследовать паранормальные явления. Саундтрек к сериалу «Грань».

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 22 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, ожидается дождь. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 66%. Ветер будет дуть с запада со скоростью до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 20 градусов со знаком «плюс». Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 173 украинских беспилотника. Мирный житель погиб в Брянской области. Ранен сотрудник пожарно-спасательной службы. ВСУ при помощи дрона атаковали автомобиль в Грайвороне Белгородской области. Там погиб мужчина на месте. ПВО отразило массированную атаку дронов ВСУ на Ярославль. Незначительное осколочное ранение получила женщина. Российские военные за неделю освободили 3 населенных пункта в зоне спецоперации под контроль вооруженных сил России. Перешли 2 населенных пункта в Харьковской области и 1 в Запорожской области. Число раненых жителей в результате беспилотной атаки ВСУ на Горловку в ДНР возросло до 6. Украина должна вернуться к основам государственности начала 90-х годов для долгосрочного урегулирования конфликта. Это заявил директор 2-го департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. Он подчеркнул, что Москва настаивает на достигнутых в Анкоридже соглашениях и принципах, изложенных президентом Путиным в июне 2024 года. С начала года делегации России, Украины и США провели 3 раунда переговоров. Последний прошел в Женеве 17-18 февраля. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что пауза в мирном процессе возникла из-за ситуации на Ближнем Востоке. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России, киевский режим должен начать договариваться. Пространство для свободы принятия решений у Украины сокращается по мере ухудшения ее положения на фронте, а продолжение конфликта стало для постсоветской страны бессмысленным и опасным, добавил он. Мошенники с помощью искусственного интеллекта начали подделывать голоса публичных сотрудников СКР и МВД. Переход аферистов к системному применению технологии искусственного интеллекта произошел в прошлом и в этом годах. Помимо этого, с помощью нейросетей преступники генерируют фото реалистичных поддельных документов, например, удостоверений, справок или постановлений. При этом фальшивка отличается отсутствием мелких деталей, искаженным фоном и внутренними противоречиями в тексте документа. Злоумышленники генерируют синтетические видеообращения известных лиц, анонсирующих государственные выплаты, акции или лотереи, приуроченные к праздникам. Кроме того, преступники создают автоматизированную персонализированную рассылку фишинговых сообщений с учетом сведений о потенциальных жертвах, полученных из открытых источников данных. Наиболее востребованными курортами Краснодарского края в летнем сезоне будут Геленджик, Анапа и Сочи, рассказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. Сообщает РИА Новости, наиболее востребованы Геленджик, Анапа, Сочи по нисходящей, сказал он. И Волков также отметил, что динамика турпотока в этом крае связана с главным видом туризма – пляжным. Ожидается, что туристический поток в Краснодарский край в летний сезон вырастет на 4,5% по сравнению с прошлогодним сезоном и может превысить 9 миллионов человек. Курс доллара на сегодня 71,21, курс евро 82 рубля 54 копейки. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшее из лучших.

0: Алдай-ФМ. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика «Об истории нашего города», рубрика «Саундтреков» на Алдай-ФМ.
1: Весеннее настроение.
2: Весеннее настроение.
3: Весеннее настроение на Алдай-ФМ.
1: Алдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Он может стать врачом и пойти по вашим стопам. Или кулинаром, который переосмыслит все семейные рецепты. Как вы станет химиком и дополнит таблицу Менделеева. А может, ему передастся ваша смелость, и он станет отважным летчиком или пожарным. Забота и любовь делают из приемных детей своих, очень похожих на вас. Узнайте больше об усыновлении на сайте усыновите.рф. Нацпроект «Демография».
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 07 22 35.

Это Валдай FM, день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 25 мая, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Кристина Арбакайте сегодня отмечает свой день рождения. Кристина Эдмундовна Арбакайте родилась 25 мая 1971 года в Москве. Советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации 2013 года. Дошкольное детство Кристины Арбакайте прошло в поселке Швянтои у Балтийского моря. Ходила в детский сад номер 779, затем с 1978 года стала учиться в средней общеобразовательной и музыкальной школах. К этому времени относится первое выступление Кристины на телевидении. Произошло это в передаче «Веселые нотки», где она спела песню «Солнышко смеется», музыка Эдуарда Ханка. В 11-летнем возрасте ее утверждают на роль Лены Бессольцевой в фильме Ролана Быкова, пьесе Владимира Железнякова «Чучело». 18 сентября 1987 года, помимо работы в кино, Арбакайте продолжает делать свои первые шаги на эстраде. В 1983 году в дуэте с мамой поет песню «А знаешь, все еще будет». А в 85 году в программе «Утренняя почта» исполняет «Пусть говорят» – музыка и слова Игоря Николаева, которая затем выйдет на первые в ее жизни пластинки. Помимо этого, с 1984 года Кристина начинает работать в балетной группе ансамбля Аллы Пугачевой «Рецитал». Продолжая работу танцовщицей в балете «Рецитал», Кристина не забывает и о кинокарьере. Она снимается в фильмах «Виват Гардемарины», «Гардемарины 3», «Благотворительный бал» и «Лимита». В декабре 1992 года Арбакайте снова заявляет о себе как о певице. В рождественских встречах Аллы Пугачевой она исполняет песню «Поговорим» – музыка и слова Игоря Николаева. Сама Кристина считает эти встречи и эту песню началом своей профессиональной музыкальной карьеры. Песня «Поговорим» становится хитом. После выхода альбома «Верность» о Кристине говорят в первую очередь как о певице. Ее музыкальная карьера действительно идет в гору, а имя все чаще начинает появляться в престижных хит-парадах страны. В марте 1998 года выходит третий альбом «Ты». Он состоит из 12 песен, 5 из которых «Музыкант», «Навсегда», «Пеги пес», «Смородина», «Птицы» были предложены Аллой Пугачевой из композиций, написанных специально для нее. В 2001-2005 годах Кристина выпускает 5, 6 и 7 альбомы «Верь в чудеса», «Перелетная птица» и «My Life». Она много гастролирует по России, странам СНГ, Америке.

Америке, Израилю и Германии. В 2006 году совместно с Гошей Куценко снимается в комедии Александра Стриженова «Любовь-морковь». Эта картина с успехом идет в российском кинопрокате, ее посмотрели более 2 миллионов зрителей. Летом 2008 года вышел 8-й альбом певицы «Слышишь, это я». Он состоял из песен последних лет, в том числе композиции «Солнце», «Спичка» и дуэте с Аллой Пугачевой «Опять метель», записанного специально для фильма «Ирония судьбы. Продолжение». Кристина Орбакайте известна альбомами «Верность», «Ноль часов, ноль минут», «Ты», «Май», «Верь в чудеса», «Перелетная птица», «My Life», «Слышишь, это я», «Поцелуй на бис», «Маски», «Бессонница». Снималась в кинофильмах «Рецитал», «Чучело», «Виват Гардемарины», «Гардемарины 3» и спела огромное количество песен. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Кристину и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Кристины прямо сейчас.

0: me. Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
2: Недалеко от Валдая, на берегу живописного озера Шлина, находится деревня Плав. Но побывать в ней стоит не только из-за красоты, ведь здесь до наших дней сохранился тот самый дом, в котором местные жители выхаживали легендарного летчика Алексея Моресьева до его отправки в госпиталь. А неподалеку в лесу находится памятное место, где деревенские мальчишки нашли израненного героя. Там стоит двухметровый монумент с точной копией винта истребителя Як-1. Прошлой осенью в деревне состоялась историческая встреча внучатого племянника Алексея Моресьева, Владислава Карбакова, десантника, участника СВО, награжденного Орденом Мужества и сына писателя Бориса Полевого, автора повести о настоящем человеке Алексея Полевого-Кампова. Во встрече также приняли участие почетный гражданин Валдайского района, автор книги об Алексее Моресьеве Валерий Пороховников, юнармейцы и другие гости.
3: Волны настроения

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Раньше большинство жителей Китая воспринимали кур исключительно как еду. Но сейчас все больше людей заводят этих птиц в качестве домашних питомцев. Для пернатых покупают украшения, заказывают подгузники и даже коляски. На прогулку куриц выводят на поводках и в красивой одежде. Хозяева уверяют, что содержание птиц обходится дешевле, чем собак или кошек. При этом привязаться к ним можно ничуть не меньше. Куры стали не просто дворовой птицей, а полноценным членом семьи. Теперь даже кудахтанье звучит как милое мурлыканье. Владельцы гигантской черепахи забеспокоились, когда питомица стала с трудом передвигаться. Ветеринар Нельсон Боната с Филиппин осмотрел пациентку и выяснил, что травмы нет, но нагрузка на задние лапы слишком велика. Тогда доктор придумал необычное решение – прикрепил к панцирю колесики. Черепаха сначала удивилась, но быстро освоилась с новым приспособлением и отправилась домой. Многие похвалили врача за находчивость, а сама черепаха теперь явно забудет, что такое ползти черепашьим шагом. Правда, некоторые шутят, что другие черепахи могут начать завидовать ее скорости. Но главное, что питомица снова может двигаться без боли. Жители тихой улочки в английском городе Ковентри очень недовольны новым объектом. На их улице появился ярко-зеленый постамат, который испортил и пейзаж, и настроение. Местные жители ценят красоту и порядок. Они выращивают цветы, стригут газоны и по праву гордятся видом из окна. Теперь этот вид загораживает зеленый ящик, который, по их словам, как бельмо на глазу. Рядом, кстати, есть супермаркет, вот где было бы логичнее его установить. За несколько недель, что постамат стоит на улице, им, судя по всему, никто не воспользовался. Городской совет обещал разобраться в ситуации. Остается надеяться, что справедливость восторжествует, а ящик отправится туда, где он действительно нужен. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со

0: на Валдай ФМ.
1: Мам, я так спешила, что не заметила эту машину. Ты прости меня, мам, что не успел тебе его подарить.
2: Расстояние до тротуара заметно.
3: Положение тела перпендикулярно разделительной
2: кромке. Ромашки в руке.
4: Что еще нужно, чтобы вы поняли, как это страшно? Будьте внимательны за рулем.
5: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
6: 9217-07-22-35.
5: Валдай FM. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

«Новые времена» – это эмоционально выдержанный в комическом ключе отклик на перекосы машинной эпохи. Маленький бродяга не желает быть винтиком в огромной мегамашине промышленного производства и так похожего на него человеческого общества. Чарли сражается с тупыми богачами, всесильными полицейскими, бездушными начальниками конвейерского производства. Иногда он выигрывает в этих сражениях, но чаще проигрывает в конце концов. Бесстрашно идет навстречу рассвету, хотя «Новые времена» считаются последним немым фильмом Чарли Чаплина. В нем маленький бродяга в первый и последний раз обрел голос. Правда, он не заговорил, а запел в финальных кадрах картины, символизируя прощение с прекрасным периодом немого кинематографа. Саундтрек к фильму «Новые времена».

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 22 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, ожидается дождь. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 66%. Ветер будет дуть с запада со скоростью до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 20 градусов со знаком «плюс». Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Первое

соседние деревья при падении. Находиться под ними крайне опасно, есть риск, что ветви или стволы рухнут в любой момент. Помимо угрозы для жизни и здоровья посетителей кладбища, существует и опасность повреждения памятников. Жители просят ответственные службы как можно скорее устранить опасность и завершить уборку территории. Жители Валдайского округа через чат во ВКонтакте сообщают о серьезной проблеме с вывозом мусора. В переулке энергетиков отходы не вывозят уже 2 недели. Местные отмечают, что контейнерная площадка практически заполнена, из-за чего мусор начинает скапливаться вокруг контейнеров. Ситуация не только создает эстетический дискомфорт, но и грозит нарушением санитарных норм. Есть риск распространения неприятных запахов и привлечения грызунов. И в этом случае тоже люди обращаются к ответственным службам с просьбой оперативно наладить график вывоза отходов и привести территорию в порядок. Радиостанция Валдай-ФМ теперь доступна в приложении Яндекс.Радио.

Слушайте нас в любой точке мира, везде, где есть интернет. Скачайте приложение прямо сейчас на Рустор и App Store. Будьте в курсе событий вместе с Валдай-ФМ. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно, чулетечка, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
8: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 9217-07-22-35.
1: На Валдай FM день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 25 мая, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Кристина Орбакайте.

фильме Ролана Быкова, пьесе Владимира Железнякова «Чучело». 18 сентября 1987 года, помимо работы в кино, Арбакайте продолжает делать свои первые шаги на эстраде. В 1983 году в дуэте с мамой поет песню «А знаешь, все еще будет». А в 85 году в программе «Утренняя почта» исполняет «Пусть говорят» – музыка и слова Игоря Николаева, которая затем выйдет на первые в ее жизни пластинки. Помимо этого, с 1984 года Кристина начинает работать в балетной группе ансамбля Аллы Пугачевой «Рецитал». Продолжая работу танцовщицей в балете «Рецитал», Кристина не забывает и о кинокарьере. Она снимается в фильмах «Виват Гардемарины», «Гардемарины 3», «Благотворительный бал» и «Лимита». В декабре 1992 года Арбакайте снова заявляет о себе как о певице. В рождественских встречах Аллы Пугачевой она исполняет песню «Поговорим» – музыка и слова Игоря Николаева. Сама Кристина считает эти встречи и эту песню началом своей профессиональной музыкальной карьеры. Песня «Поговорим» становится хитом. После выхода альбома «Верность» о Кристине говорят в первую очередь как о певице. Ее музыкальная карьера действительно идет в гору, а имя все чаще начинает появляться в престижных хит-парадах страны. В марте 1998 года выходит третий альбом «Ты». Он состоит из 12 песен, 5 из которых «Музыкант», «Навсегда», «Пегги пес», «Смородина», «Птицы» были предложены Аллой Пугачевой из композиций, написанных специально для нее. В 2001-2005 годах Кристина выпускает 5, 6 и 7 альбомы «Верь в чудеса», «Перелетная птица» и «My Life». Она много гастролирует по России, странам СНГ, Америке, Израилю и Германии. В 2006 году совместно с Гошей Куценко снимается в комедии Александра Стриженова «Любовь-морковь». Эта картина с успехом идет в российском кинопрокате, ее посмотрели более 2 миллионов зрителей. Летом 2008 года вышел 8-й альбом певицы «Слышишь, это я». Он состоял из песен последних лет, в том числе композиции «Солнце», «Спичка» и дуэте с Аллой Пугачевой «Опять метель», записанного специально для фильма «Ирония судьбы. Продолжение». Кристина Арбакайте известна альбомами «Верность», «0 часов 0 минут», «Ты», «Май», «Верь в чудеса», «Перелетная птица», «My Life», «Слышишь, это я», «Поцелуй на бис», «Маски», «Бессонница». Снималась в кинофильмах «Рецитал», «Чучело», «Виват Гардемарины», «Гардемарины 3» и спела огромное количество песен. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Кристину и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Кристины прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Валда FM. Первая местная радиостанция.
1: Реклама. Реклама на Валдай FM.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
1: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Телефон рекламной службы на Валдай FM
5: 9217 07

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Неожиданный оборот принимает генетический эксперимент, во время которого новорожденных близнецов, которые, кстати, совершенно не похожи друг на друга, разлучают на долгие годы. Но несчастье братья наконец встречается. Джулиус – образованный, но совершенно не знающий жизни гигант с добрым сердцем. И Винсент – коротышка с неистребимой жаждой денег и женщин. В компании подружек и преследующего его наемного убийцы братья отправляются в путешествие по стране на поиски своей матери, но в конце концов находят гораздо больше. Только мать может сказать им правду. Саундтрек к фильму «Близнецы».

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 22 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, ожидается дождь. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 66%. Ветер будет дуть с запада со скоростью до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 20 градусов со знаком «плюс». Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Командующий группировкой «Восток» генерал-полковник Андрей Иванаев доложил министру обороны Андрею Белоусову о подключении расчетов БПЛА к российским спутниковым станциям. Сообщает Минобороны, Белоусов провел совещание в одном из пунктов управления группировки войск «Восток», где заслушал доклады командования и офицеров штаба о выполнении боевых задач. Командующий группировкой войск «Восток» генерал-полковник Андрей Иванаев доложил о проведении комплекса мероприятий по подключению расчетов беспилотных летательных аппаратов к станциям спутниковой связи отечественного производства и транспортной сети группировки. Вооруженные силы России продвинулись на Краснолиманском направлении в районе города Святогорск и села Богородичное, а также в районе Пескуновки и заповедника Меловая флора в ДНР. Это сообщил глава республики Денис Пушилин. Бывшая уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова своими главными достижениями на посту омбудсмена считает рост числа тех, кому удалось помочь, расширение международного сотрудничества и поднятие на новый уровень правового просвещения. Кроме того, среди достижений Москалькова назвала создание Евразийского альянса омбудсменов и других интеграционных площадок, а также завершение строительства в Москве Дома прав человека. Москалькова рассказала и о том, что гордится тем, что аппарату уполномоченного удалось поднять на новый уровень правовое просвещение в стране. С 16 года Москалькова занимала пост уполномоченного по правам человека в России. Напомню, на пленарном заседании 14 мая Госдума назначила на пост федерального омбудсмена Яну Лантратову. Почти 40 миллионов квадратных метров жилья введено в России с момента запуска программы инфраструктурных бюджетных кредитов, заявил первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев на отчетно-программном форуме партии «Есть результат» в Владивостоке. Говоря о развитии Дальнего Востока и Арктики, по словам Якушева, необходимы не только общие федеральные меры, но и более точная настройка законодательства, а также гибкие механизмы поддержки. По словам политика, фракция «Единая Россия» совместно с правительством обеспечила принятие около 100 специальных федеральных законов, касающихся развития этих территорий. Среди ключевых решений Якушев назвал закон о Северном Заводе, который позволил улучшить ситуацию с поставками и ценообразованием для 2,5 миллионов жителей северных территорий. Отдых помогает справиться с усталостью. Если же после перерыва в работе силы не восстанавливаются, значит, человек столкнулся с выгоранием, сообщил врач-психотерапевт Антон Гребенюков. Он отметил, что если выходные не помогают восстановить силы, то следует рассмотреть проблему глубже, самостоятельно или со специалистом. Врач посоветовал проанализировать, насколько процесс хронический и легко обратимый. Не получается разобраться самостоятельно, обращайтесь к специалистам, пока выгорание не переросло в депрессию, сказал Гребенюков. Курс доллара на сегодня 71.21, курс евро 82 рубля 54 копейки. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Популярные хиты.

0: iFM. Зарубежные новинки. FM. Первая местная радиостанция.
1: Весеннее настроение.
0: Весеннее настроение. Весеннее настроение на Валдай-ФМ.
1: Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Я люблю папу, потому что он хороший, добрый, сильный.
3: Он строгий, но ругаться он не любит. Он лучше все мне объяснит через шутки и истории.
4: Папа все время учит чему-то. Мне с ним интересно. Очень-очень.
3: У некоторых папы очень серьезные, зарабатывают деньги. А мой папа умеет совмещать и то, и это. И мне повезло с папой.
5: Без хороших отцов нет хорошего воспитания.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
6: 9217 07.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В норвежском округе Инландед археологи обнаружили крупный клад викингов. Уже извлечено почти 3000 серебряных монет. Это самая большая подобная находка в стране. Большинство монет английские и немецкие, но есть также датские и норвежские. Некоторые из них были отчеканены в период между 980 и 1040 годом. Ученые говорят, что клад помогает лучше узнать экономику и денежный оборот той эпохи. А еще это время было отмечено крупными политическими переменами. Раскопки пока продолжаются, так что история может преподнести еще сюрпризы. В хорватском городке Ловки проходят веселые состязания, которыми местные жители очень гордятся. Участники – лягушки, а задача их владельцев – заставить земноводное прыгнуть как можно дальше. Прикасаться к лягушке запрещено, но можно подбодрить ее голосом, подуть или хлопнуть рядом. Правда, хладнокровные спортсменки иногда просто игнорируют любые усилия хозяев. Все лягушки дикие, их отлавливают за 2 дня до конкурса, а потом выдают участникам. Мероприятие называется «Ночь лягушек», а победительницы обычно прыгают дальше метра. После состязаний всех земноводных выпускают обратно на волю. Спорт, который никому не вредит, это приятная редкость. В американском штате Джорджия есть небольшой лес. На территории около 13 гектаров среди деревьев стоят более 4000 классических автомобилей. Машины покрыты листвой, а сквозь кузов некоторых прорастают ветки. Владельцы называют это место Old Car City – крупнейшей и старейшей автосвалкой в мире. Среди экспонатов есть автомобиль, который, как утверждается, стал последней покупкой Элвиса Пресли в 1977 году. Вход в музей под открытым небом стоит $30, а посетителям показывают еще и художественные работы. Природа и техника здесь мирно сосуществуют, и это зрелище завораживает. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Новые треки и проверенные хиты.
4: Валдай FM.

никогда уже не вернуть. Только знай, что в конце пути никого уже не вернуть.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 909 149 7533.
2: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
5: Телефон рекламной службы на Валдай FM
6: 9217 07

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем прослужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
3: Агентам ФБР Дани Скалли и Фоксу Малдеру поручают работу над проектом «Секретные материалы». Это архив нераскрытых дел, связанных с паранормальными явлениями. Малдер верит в пришельцев и пытается убедить скептика Скалли, что не все поддается разумному объяснению. Постепенно взаимное недоверие перерастает в дружбу и даже в более глубокое чувство. Саундтрек к сериалу «Секретные материалы».

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 22 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, ожидается дождь. Атмосферное давление 744 мм ртутного столба. Влажность воздуха 66%. Ветер будет дуть с запада со скоростью до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 20 градусов со знаком «плюс». Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Жители Валдайского округа через чат во ВКонтакте обратились с проблемой к администрации. Дорожка возле средней школы номер 2 пришла в негодность. 2 года назад ее обустроили, и это вызвало радость у местных. Но уже этой весной покрытие деформировалось из-за размыва. Ситуация ухудшилась после начала благоустройства школьного двора. Часть дорожки разобрали в поисках кабеля и так и не восстановили. После дождей на месте разобранного участка образовалась яма с водой, которую лишь засыпали песком ради безопасности. Жители настаивают, объект требует срочного ремонта и просят администрацию обратить на него внимание. Жители Валдайского округа пишут о том, что автодорога Яжелбице-Пестово-Дворец оказалась серьезно затруднена для проезда. Как сообщают в чате во ВКонтакте, на проезжей части скопилось множество поваленных деревьев. К проблеме добавился намытый с обочин песок. Он не только сужает дорожное полотно, но и создает дополнительные риски для водителей, особенно в дождливую погоду или при высокой скорости. Местные жители просят ответственные службы оперативно расчистить трассу, чтобы восстановить безопасное и комфортное движение по маршруту. Жители Валдайского округа сообщают о небезопасной ситуации на старом кладбище. По их словам, упавшие деревья частично убрали, но часть стволов так и осталась висеть. Они зацепились за соседние деревья при падении. Находиться под ними крайне опасно, есть риск, что ветви или стволы рухнут в любой момент. Помимо угрозы для жизни и здоровья посетителей кладбища, существует и опасность повреждения памятников. Жители просят ответственные службы как можно скорее устранить опасность и завершить уборку территории. Жители Валдайского округа через чат во ВКонтакте сообщают о серьезной проблеме с вывозом мусора. В переулке энергетиков отходы не вывозят уже 2 недели. Местные отмечают, что контейнерная площадка практически заполнена, из-за чего мусор начинает скапливаться вокруг контейнеров. Ситуация не только создает эстетический дискомфорт, но и грозит нарушением санитарных норм. Есть риск распространения неприятных запахов и привлечения грызунов. И в этом случае тоже люди обращаются к ответственным службам с просьбой оперативно наладить график вывоза отходов и привести территорию в порядок. Радиостанция «Валдай-ФМ» теперь доступна в приложении «Яндекс.Радио». Слушайте нас в любой точке мира, везде, где есть интернет. Скачайте приложение прямо сейчас на Рустор и Апстор. Будьте в курсе событий вместе с «Валдай-ФМ». Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ» – лучшее из лучших.

0: Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Весеннее настроение.
2: Весеннее настроение.
3: Весеннее настроение на Валдай FM.
1: Валдай FM.

0: на Валдай ФМ.
1: 30 тысяч человек ежегодно в России умирает от наркотиков. Сто 40 тысяч детей-подростков становятся наркоманами. Это целые города. Целые города. Целые города. В них могут оказаться и ваши близкие. И ваши близкие. И ваши близкие. Задумайтесь об этом прямо сейчас. Задумайтесь об этом. Задумайтесь об этом.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
3: 92170

На Валдай FM день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 25 мая, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Кристина Арбакайте сегодня отмечает свой день рождения. Кристина Эдмундовна Арбакайте родилась 25 мая 1971 года в Москве. Советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации 2013 года. Дошкольное детство Кристины Арбакайте прошло в поселке Швян-Тойи у Балтийского моря. Ходила в детский сад номер 779, затем с 1978 года стала учиться в средней общеобразовательной и музыкальной школах. К этому времени относится первое выступление Кристины на телевидении. Произошло это в передаче «Веселые нотки», где она спела песню «Солнышко смеется», музыка Эдуарда Ханка. В 11-летнем возрасте ее утверждают на роль Лены Бессольцевой в фильме Ролана Быкова, пьесе Владимира Железнякова «Чучело». 18 сентября 1987 года, помимо работы в кино, Арбакайте продолжает делать свои первые шаги на эстраде. В 1980

Пугачевой она исполняет песню «Поговорим». Музыка и слова Игоря Николаева. Сама Кристина считает эти встречи и эту песню началом своей профессиональной музыкальной карьеры. Песня «Поговорим» становится хитом. После выхода альбома «Верность» о Кристине говорят в первую очередь как о певице. Ее музыкальная карьера действительно идет в гору, а имя все чаще начинает появляться в престижных хит-парадах страны. В марте 1998 года выходит третий альбом «Ты». Он состоит из 12 песен, 5 из которых «Музыкант», «Навсегда», «Пегги пес», «Смородина», «Птицы» были предложены Аллой Пугачевой из композиций, написанных специально для нее. В 2001-2005 годах Кристина выпускает 5, 6 и 7 альбомы «Верь в чудеса», «Перелетная птица» и «My Life». Она много гастролирует по России, странам СНГ, Америке, Израилю и Германии. В 2006 году совместно с Гошей Куценко снимается в комедии Александра Стриженова «Любовь-морковь». Эта картина с успехом идет в российском кинопрокате, ее посмотрели более 2 миллионов зрителей. Летом 2008 года вышел 8-й альбом певицы «Слышишь, это я». Он состоял из песен последних лет, в том числе композиции «Солнце», «Спичка» и дуэте с Аллой Пугачевой «Опять метель», записанного специально для фильма «Ирония судьбы. Продолжение». Кристина Орбакайте известна альбомами «Верность», «0 часов 0 минут», «Ты», «Май», «Верь в чудеса», «Перелетная птица», «My Life», «Слышишь, это я», «Поцелуй на бис», «Маски», «Бессонница». Снималась в кинофильмах «Рецитал», «Чучело», «Виват Гардемарины», «Гардемарины 3» и спела огромное количество песен. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Кристину и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Кристины прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: мыть сонный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку стратегии 0 Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
3: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
4: 9217-07-22-35.
2: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.

0: Валдай FM 101.
1: Весеннее настроение.
2: Весеннее настроение.
1: Весеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем прослужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Ненавистная жизнь с матерью и двумя сестрами от разных отцов сделала 12-летнего Чака циником и нахалом, но однажды он знакомится с Джастином Маклаудом, таинственным отшельником с обезображенным лицом, о котором ходят самые невероятные слухи. И оказалось, что не все еще потеряно для обоих. Саундтрек к фильму «Человек без лица».

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 22 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, ожидается дождь. Атмосферное давление 744 мм ртутного столба. Влажность воздуха 66%. Ветер будет дуть с запада со скоростью до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 20 градусов со знаком «плюс». Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L, номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, Россия остается частью глобальной экономической системы. Президент подчеркнул, в настоящее время, когда международные отношения и экономические связи сталкиваются с беспрецедентными вызовами, а также фрагментацией и разрывом логистических и технологических цепочек, именно прагматизм и равноправный диалог особенно актуальны и востребованы. По словам Владимира Путина, Россия была и остается открытой для конструктивного взаимодействия со всеми партнерами, которые разделяют принципы взаимного уважения и готовы строить честные и долгосрочные отношения. Президент особо подчеркнул, изоляции Российской Федерации не произошло, и страна продолжает активно участвовать в торговых и инвестиционных процессах. Напомню, ранее Владимир Путин отметил, Россия никогда не дружит с кем-то против кого-то. Москва выстраивает двусторонние отношения на базе позитивных тенденций в своих контактах. Правительство подготовило новую программу кредитования малого и среднего предпринимательства на текущие цели. Ее лимит – 150 миллиардов рублей. Ставка будет приравнена к ключевой. Реализация программы начнется с июля совместно с банками и корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. Она направлена в первую очередь на приоритетные отрасли. Среди важных направлений – обработка, гостиничный бизнес, информационные технологии и креативная индустрия. Кроме того, Кабинет министров помогает малому бизнесу решить проблему задержек оплаты со стороны крупного бизнеса. Благодаря такой поддержки с начала нынешнего года малому и среднему предпринимательству было выплачено порядка 60% задолженности во внесудебном порядке. Напомню, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства в полную силу продолжают работать зонтичные поручительства. С начала года было заключено порядка 6,5 тысяч договоров почти на 50 миллиардов рублей. Семьи с двумя и более детьми получат право на новую выплату. Подать заявление на нее можно будет с 1 июня. Речь идет о возврате части НДФЛ за прошлый год. Поддержка рассчитана на работающих родителей, если доход на человека в семье не превышает 1,5 прожиточных минимумов в регионе. Заявления принимают на госуслугах, социальном фонде и многофункциональных центрах. Если родители в разводе и не проживают вместе, а алименты не оформлены официально через суд или нотариальное соглашение, то доход бывшего супруга при расчете учитываться не будет. Семье могут отказать, если у нее в собственности две и более квартиры, общая площадь превышает 24 квадратных метра на человека, или же два и более дома, и площадь более 40 квадратных метров на человека, два и более автомобиля, а также значительные банковские вклады, проценты по которым превышают региональный прожиточный минимум. Порядка 1,25 триллиона рублей составил объем рынка готовой еды в России по итогам ушедшего года. При этом рост продолжается примерно на 18% в год. Ресторанный рынок окончательно вышел из периода турбулентности и вошел в фазу прагматичного роста. Сегодня выигрывают не самые масштабные, а самые управляемые бизнесы, те, кто умеет работать с цифрами, продуктом и гостевым опытом. Гости меньше пьют, чаще выбирают безалкогольные напитки, моктейли и безалкогольные вина. Количество одиночных домохозяйств в России растет, особенно в крупных городах. Это сказалось не только на размере порций, но и на логике выбора еды. Она стала более персональной. Все чаще покупатели осознают, что приобрести готовое блюдо проще, чем готовить самому. И это уже не новый тренд, а новая и устойчивая реальность. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 21 копейка. Курс единой европейской валюты – 82 рубля 54 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшее из лучших.
3: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
1: Валдай FM. Лучшее из шансона.
4: Я пишу тебе, мама, из глубин Соликама, где конец всем надеждам и дорогам тупик.
1: Валдай FM. Популярные хиты.

0: Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Вы услышите.
0: Рубрика «День со звездой». Рубрика об истории нашего города. Рубрика саундтреков. На Валдай FM.
2: Весеннее настроение.
3: Весеннее настроение.
4: Весеннее настроение на Валдай FM.
5: Валдай FM.

0: на Валдай ФМ.
1: Он может стать врачом и пойти по вашим стопам. Или кулинаром, который переосмыслит все семейные рецепты. Как вы станет химиком и дополнит таблицу Менделеева. А может, ему передастся ваша смелость, и он станет отважным летчиком или пожарным. Забота и любовь делают из приемных детей своих, очень похожих на вас. Узнайте больше об усыновлении на сайте усыновите.рф. Нацпроект «Демография».
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 92170.

На Валдай FM день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 25 мая, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Кристина Орбакайте сегодня отмечает свой день рождения. Кристина Эдмундовна Орбакайте родилась 25 мая 1971 года в Москве. Советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка.

киноэстраде. В 1983 году в дуэте с мамой поет песню «А знаешь, все еще будет». А в 85 году в программе «Утренняя почта» исполняет «Пусть говорят» – музыка и слова Игоря Николаева, которая затем выйдет на первые в ее жизни пластинки. Помимо этого, с 1984 года Кристина начинает работать в балетной группе ансамбля Аллы Пугачевой «Рецитал». Продолжая работу танцовщицей в балете «Рецитал», Кристина не забывает и о кинокарьере. Она снимается в фильмах «Виват Гардемарины», «Гардемарины 3», «Благотворительный бал» и «Лимита». В декабре 1992 года Арбакайте снова заявляет о себе как о певице. В рождественских встречах Аллы Пугачевой она исполняет песню «Поговорим» – музыка и слова Игоря Николаева. Сама Кристина считает эти встречи и эту песню началом своей профессиональной музыкальной карьеры. Песня «Поговорим» становится хитом. После выхода альбома «Верность» о Кристине говорят в первую очередь как о певице. Ее музыкальная карьера действительно идет в гору, а имя все чаще начинает появляться в престижных хит-парадах страны. В марте 1998 года выходит третий альбом «Ты». Он состоит из 12 песен, 5 из которых «Музыкант», «Навсегда», «Пегги пес», «Смородина», «Птицы» были предложены Аллой Пугачевой из композиций, написанных специально для нее. В 2001-2005 годах Кристина выпускает 5, 6 и 7 альбомы «Верь в чудеса», «Перелетная птица» и «My Life». Она много гастролирует по России, странам СНГ, Америке, Израилю и Германии. В 2006 году совместно с Гошей Куценко снимается в комедии Александра Стриженова «Любовь-морковь». Эта картина с успехом идет в российском кинопрокате, ее посмотрели более 2 миллионов зрителей. Летом 2008 года вышел 8-й альбом певицы «Слышишь, это я». Он состоял из песен последних лет, в том числе композиции «Солнце», «Спичка» и дуэте с Аллой Пугачевой «Опять метель», записанного специально для фильма «Ирония судьбы. Продолжение». Кристина Арбакайте известна альбомами «Верность», «0 часов 0 минут», «Ты», «Май», «Верь в чудеса», «Перелетная птица», «My Life», «Слышишь, это я», «Поцелуй на бис», «Маски», «Бессонница». Снималась в кинофильмах «Рецитал», «Чучело», «Виват Гардемарины», «Гардемарины 3» и спела огромное количество песен. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Кристину и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Кристины прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Валдай является популярным туристическим центром. Музей колоколов размещается в здании Дворцовой церкви во имя великомученицы Екатерины XVIII века. В музее представлены различные колокола и колокольчики, а также различная информация о колоколитейных производствах и мастерах дореволюционной России. В музее имеются колокола, привезенные из различных мест России, а также из Швейцарии, Германии и других стран. Памятник кузнецам и колокольным мастерам Валдая внесен в Книгу рекордов России. Валдай олицетворяет собор Троицы, живоначально находящийся на площади Свободы. Рядом с площадью расположен музей уездного города. На острове Валдайского озера Иверский монастырь. Валдай расположен в границах Валдайского национального парка, где расположена Большая Валдайская тропа протяженностью 59 километров.
1: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В социальных сетях набирает популярность новый тренд среди автовладельцев – витражные узоры на крышах и люках машин. С первого взгляда кажется, что водители собственноручно расписали стекло яркими красками. Однако на самом деле это всего лишь набор недорогих наклеек, которые легко крепятся. Теперь каждый может превратить свой автомобиль в произведение искусства за несколько минут. Правда, возникает вопрос, не будет ли такой декор отвлекать других участников движения. Производители уверяют, что узоры не мешают обзору. Главное не увлекаться, чтобы машина не превратилась в новогоднюю елку. Городские птицы заметно отличаются от своих диких сородичей. Им приходится постоянно находиться рядом с людьми. Ученые недавно заметили необычную особенность. Пернатые боятся женщин гораздо сильнее, чем мужчин. Если к птице приближается женщина, она улетает быстрее, чем в случае с мужчиной. В экспериментах участвовали люди одинакового возраста и в одинаковой одежде, но голуби, воробьи и дрозды без ошибок определяли пол. Профессор Дэниел Блюмштейн из Калифорнийского университета признается, что убедительного объяснения этому пока нет. Возможно, птицы реагируют на женские феромоны, но это только догадка. Так что если вы хотите покормить голубей в парке, возможно, стоит попросить мужчину сделать это за вас. Художник Альденис создает необычные иллюстрации пушистых зверей. Его работы сложно назвать просто котиками или зайчиками. Они балансируют между детской сказкой и легким сюрреализмом. У каждого персонажа есть свой характер. Одни задумчивые, другие озорные, третьи чуть грустные. Зверята получаются странными, смешными и очень трогательными одновременно. Художник будто придумывает милых существ из параллельной вселенной. От таких картин хочется улыбнуться и замереть от умиления. Идеальный способ поднять настроение тем, кто устал от реальности. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM. Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? Расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров. Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07 22 35.
3: Новые треки и проверенные хиты.
2: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Фильм о жителях пограничного села и о судьбе одного из них, Арташеса Гамбаряна, оказавшегося после плена за границей и мечтающего вернуться на родину. Саундтрек к фильму «О чем шумит река».

0: о погоде на Валдай FM. Сегодня 22 мая в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, ожидается дождь. Атмосферное давление 744 мм ртутного столба. Влажность воздуха 66%. Ветер будет дуть с запада со скоростью до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 20 градусов со знаком плюс.
1: Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться.
0: Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35.
2: Валдай-ФМ. Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Жители Валдайского округа через чат во ВКонтакте обратились с проблемой к администрации. Дорожка возле средней школы номер 2 пришла в негодность. 2 года назад ее обустроили, и это вызвало радость у местных. Но уже этой весной покрытие деформировалось из-за размыва. Ситуация ухудшилась после начала благоустройства школьного двора. Часть дорожки разобрали в поисках кабеля и так и не восстановили. После дождей на месте разобранного участка образовалась яма с водой, которую лишь засыпали песком ради безопасности. Жители настаивают, объект требует срочного ремонта и просят администрацию обратить на него внимание. Жители Валдайского округа пишут о том, что автодорога Яжелбицы-Пестово-Дворец оказалась серьезно затруднена для проезда. Как сообщают в чате во ВКонтакте, на проезжей части скопилось множество поваленных деревьев. К проблеме добавился намытый с обочин песок. Он не только сужает дорожное полотно, но и создает дополнительные риски для водителей, особенно в дождливую погоду или при высокой скорости. Местные жители просят ответственные службы оперативно расчистить трассу, чтобы восстановить безопасное и комфортное движение по маршруту. Жители Валдайского округа сообщают о небезопасной ситуации на старом кладбище. По их словам, упавшие деревья частично убрали, но часть стволов так и осталась висеть. Они зацепились за соседние деревья при падении. Находиться под ними крайне опасно, есть риск, что ветви или стволы рухнут в любой момент. Помимо угрозы для жизни и здоровья посетителей кладбища, существует и опасность повреждения памятников. Жители просят ответственные службы как можно скорее устранить опасность и завершить уборку территории. Жители Валдайского округа через чат во ВКонтакте сообщают о серьезной проблеме с вывозом мусора. В переулке энергетиков отходы не вывозят уже 2 недели. Местные отмечают, что контейнерная площадка практически заполнена, из-за чего мусор начинает скапливаться вокруг контейнеров. Ситуация не только создает эстетический дискомфорт, но и грозит нарушением санитарных норм. Есть риск распространения неприятных запахов и привлечения грызунов. И в этом случае тоже люди обращаются к ответственным службам с просьбой оперативно наладить график вывоза отходов и привести территорию в порядок. Радиостанция «Валдай-ФМ» теперь доступна в приложении «Яндекс.Радио». Слушайте нас в любой точке мира, везде, где есть интернет. Скачайте приложение прямо сейчас на «Рустор» и «Аппстор». Будьте в курсе событий вместе с «Валдай-ФМ». Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет.

глубокая трещина, и ко мне сквозь нее по ночам ходит в черном красивая женщина и шутливо жмет пальчик губам. Мы молчим только взглядом, отчаянно.

глаза, моя милая. Не печаль свою тонкую бровь. За грехи я любезно помилован, да жестоко казнен за.

0: Реклама на Валдай ФМ.
1: Мы уверены, что с профессионалитетом ваш ребенок обязательно станет успешным в хорошей компании. Нацпроект образования представляет. Государственная программа «Профессионалитет». Современные колледжи и лучшие компании страны вместе готовят кадры для ведущих отраслей. Подробнее на yaprof.rf.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
2: 9217 07 22 35.
3: Вы слушаете Валдай ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
2: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
1: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ
4: 92170722.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Жители Валдайского округа через чат во ВКонтакте обратились с проблемой к администрации. Дорожка возле средней школы номер 2 пришла в негодность. 2 года назад ее обустроили, и это вызвало радость у местных. Но уже этой весной покрытие деформировалось из-за размыва. Ситуация ухудшилась после начала благоустройства школьного двора. Часть дорожки разобрали в поисках кабеля и так и не восстановили. После дождей на месте разобранного участка образовалась яма с водой, которую лишь засыпали песком ради безопасности. Жители настаивают, объект требует срочного ремонта и просят администрацию обратить на него внимание. Жители Валдайского округа пишут о том, что автодорога Яжелбице-Пестово-Дворец оказалась серьезно затруднена для проезда. Как сообщают в чате во ВКонтакте, на проезжей части скопилось множество поваленных деревьев. К проблеме добавился намытый с обочин песок. Он не только сужает дорожное полотно, но и создает дополнительные риски для водителей, особенно в дождливую погоду или при высокой скорости. Местные жители просят ответственные службы оперативно расчистить трассу, чтобы восстановить безопасное и комфортное движение по маршруту. Жители Валдайского округа сообщают о небезопасной ситуации на старом кладбище. По их словам, упавшие деревья частично убрали, но часть стволов так и осталась висеть. Они зацепили за соседние деревья при падении. Находиться под ними крайне опасно, есть риск, что ветви или стволы рухнут в любой момент. Помимо угрозы для жизни и здоровья посетителей кладбища, существует и опасность повреждения памятников. Жители просят ответственные службы как можно скорее устранить опасность и завершить уборку территории. Жители Валдайского округа через чат во ВКонтакте сообщают о серьезной проблеме с вывозом мусора. В переулке энергетиков отходы не вывозят уже 2 недели. Местные отмечают, что контейнерная площадка практически заполнена, из-за чего мусор начинает скапливаться вокруг контейнеров. Ситуация не только создает эстетический дискомфорт, но и грозит нарушением санитарных норм. Есть риск распространения неприятных запахов и привлечения грызунов. И в этом случае тоже люди обращаются к ответственным службам с просьбой оперативно наладить график вывоза отходов и привести территорию в порядок. Радиостанция «Валдай-ФМ» теперь доступна в приложении «Яндекс.Радио». Слушайте нас в любой точке мира, везде, где есть интернет. Скачайте приложение прямо сейчас на Рустор и Апстор. Будьте в курсе событий вместе с «Валдай-ФМ». Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
3: Я люблю папу, потому что он хороший, добрый, сильный.
4: Он строгий, но ругаться он не любит. Он лучше все мне объяснит через шутки и истории.
5: Папа все время учит чему-то. Мне с ним интересно. Очень-очень.
4: У некоторых папы очень серьезные, зарабатывают деньги. А мой папа умеет совмещать и то, и это. И мне повезло с папой.
6: Без хороших отцов нет хорошего воспитания.
7: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 92170720.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
2: Ну не гони, здесь ограничение 60.
3: Да не парься ты, это для велосипедистов.
4: На 20 километров быстрее, на 3 метра глубже.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
5: 9217 07 22 35.

0: Реклама.
1: Реклама.
0: На Валдай FM.
2: С вами мало общаются?
3: И чё?
2: Вам трудно найти хорошую работу?
3: И чё?
2: Вас не берут в приличную компанию?
3: И чё?
2: Нет слова «чё». Есть слово «что». Говорите по-русски правильно. Это вас украшает.
3: А, я понял. Я буду придерживаться ихних правил.
2: И слова «ихних» тоже нет. Есть слово «их». Движение «Заря» за русский язык.
4: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
5: 9217-07-22-35. Волны настроения и мнения.

что так легко им вечно быть в пути. Уйти, когда так хочется, остаться. Остаться, если хочется уйти.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
2: Привет, меня зовут Яна, и я мотоциклист. Хочу обратить ваше внимание, что с приходом весны начинается мото- и велосезон. Дорогой водитель, будь особо внимателен и аккуратен. Уважая друг друга, мы сделаем дороги более безопасными вместе.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 07.

0: Реклама.
1: Реклама.
0: На Валдай FM.
2: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
3: Ах ты паршивец этакий! Ни на минуту одного нельзя оставить! Молоко на губах не отсохло! Со взрослыми спорить! Где там ремень? Ну-ка, Марс, в угол! Сегодня вазу разбил, а завтра что? Воровать пойдешь? Вот будут у тебя свои дети, будешь их учить.
4: Они вырастают и становятся похожими на нас. Воспитывая детей, начинайте с себя.
5: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
6: 9217-07-22-35.
7: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: остались небом над землей.
1: Реклама.
2: Реклама.
1: На Валдай FM.
3: А когда мама сказала, купим вот это красное, папа сказал, что кресло машину пока не нужно. Все равно не штрафует. Теперь у меня другое. Папа купил кресло на всю жизнь. Я люблю папу.
4: Использование детского автомобильного кресла снижает травматизм при ДТП в 5 раз. Решай, в какое кресло сядет твой ребенок.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
5: 9217 07.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: позитив. Валдай FM 101.
1: I was alone in a dark when I met you. Drums.

Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Популярные хиты.

0: Валдай FM. Лучшее из лучших.
1: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: Валдай FM. Лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе, мама. Из глубин Соликам, где конец всем надеждам. И дорогам тупик.
0: Валдай FM. Популярные хиты.
1: Нет!

Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: trop jeune pour mourir.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Валда FM. Первая местная радиостанция.
1: Мы просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню, как снилось.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-TU-78-0-22-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.